песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельницкий.

0: Минпромторф. В Югре готовится вторая речная экспедиция. Сургут планирует комплексную застройку территории. Югорчан приглашают на второй сезон конкурса «Росмолодежь-гранты». В Югре по поручению губернатора Руслана Кухрука усиливают контроль за водоемами. Причиной стала неблагоприятная экологическая обстановка в Тюменской области и аномальная жара, которая серьезно влияет на состояние акватории. Ученые Всероссийского института рыболовства и океанографии провели экспедицию по Иртышу от границы с Тюменской областью до места слияния с Обью. Замеры показали, что температура воды поднялась до 25 градусов, при норме не более 20. Массовой гибели биоресурсов не зафиксировано, но местные жители отмечают, что рыба подходит ближе к берегу, ищет участки с более высоким содержанием кислорода. Чтобы оценить динамику, уже планируется повторная экспедиция от границы округа до Оби. Вместе с учеными в ней примут участие специалисты регионального природонадзора, комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
1: Работу, конечно, продолжаем, коллеги. Понятно, что явление такое масштабное, но нам максимально нужно сегодня не просто осуществлять мониторинг, но и предупредить возможность наступления каких-либо отрицательных последствий. Прежде всего, конечно, для здоровья и жизни людей, которые проживают на территории Югры.
0: По словам экспертов, на питьевое водоснабжение Югры ситуация с Иртышом не влияет. Поверхностные источники используют только в Нижневартовске и Белоярском, а в остальных городах вода поступает из артезианских скважин. Новый жилой квартал планируют построить в сургутских микрорайонах 21 и 22. Проект предусматривает возведение почти 76 тысяч квадратных метров жилья, а также детского сада, реконструкцию двух проездов и благоустройство участка у моста через Сайму. Проект получил одобрение градостроительного совета Югры. Территория будущего комплексного развития расположена между береговой линией улицами Федорова и Милик-Карамова. Здесь предусмотрено строительство 16 жилых домов высотой от 8 до 24 этажей. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, эти масштабные проекты разработаны с учетом всех требований и направлены на создание комфортной среды для жизни югорчан. На их реализацию отводится до 15 лет. Беспилотная авиация, как профессия, стремительно набирает вес. Стать оператором БПЛА решил Николай из Нижневартовска с позывным «Морфий». Он пришел к этому через личное окружение. Рядом были друзья, которые тоже присоединились к обучению. Сейчас у бойца есть варианты выбора дальнейшего пути. По спецконтракту спустя год он может остаться на службе, заключить новый контракт или вернуться в гражданскую сферу. Пока в планах стать инструктором. Николай отмечает, что специфика работы оператора дрона в дистанционности и маскировке. Нет соприкосновения с противником вживую. Напомню, для тех, кто готов связать свой путь с этой специальностью и встать на защиту Отечества, Югра предлагает выгодные условия. Рекордную единовременную выплату в 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированную сумму дохода за год с учетом заработной платы в зоне СВО не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать больше о службе по контракту можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 6888. И последнее. У югорской молодежи возрастают шансы на воплощение своих идей. Открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь-гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» и рассчитан на участников от 14 до 35 лет из России и Республики Абхазия. Победители смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в самых разных сферах. От науки и экологии до туризма, патриотического воспитания, добровольчества, творчества и здорового образа жизни. Отмечу, прием заявок на конкурс продлится до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект». Комплект «Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре готовится вторая речная экспедиция. Сургут планирует комплексную застройку территории. Югорчан приглашают на второй сезон конкурса «Росмолодежь-гранты». В Югре по поручению губернатора Руслана Кухрука усиливают контроль за водоемами. Причиной стала неблагоприятная экологическая обстановка в Тюменской области и аномальная жара, которая серьезно влияет на состояние акватории. Ученые Всероссийского института рыболовства и океанографии провели экспедицию по Иртышу от границы с Тюменской областью до места слияния с Обью. Замеры показали, что температура воды поднялась до 25 градусов, при норме не более 20. Массовой гибели биоресурсов не зафиксировано, но местные жители отмечают, что рыба подходит ближе к берегу, ищет участки с более высоким содержанием кислорода. Чтобы оценить динамику, уже планируется повторная экспедиция от границы округа до Оби. Вместе с учеными в ней примут участие специалисты регионального природонадзора, комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Работу, конечно, продолжаем, коллеги. Понятно, что явление такое масштабное, но нам максимально нужно сегодня не просто осуществлять мониторинг, но и предупредить возможность наступления каких-либо отрицательных последствий. Прежде всего, конечно, для здоровья и жизни людей, которые проживают на территории Югры.
1: По словам экспертов, на питьевое водоснабжение Югры ситуация с Иртышом не влияет. Поверхностные источники используют только в Нижневартовске и Белоярском, а в остальных городах вода поступает из артезианских скважин. Новый жилой квартал планируют построить в сургутских микрорайонах 21 и 22. Проект предусматривает возведение почти 76 тысяч квадратных метров жилья, а также детского сада, реконструкцию двух проездов и благоустройство участка у моста через Сайму. Проект получил одобрение градостроительного совета Югры. Территория будущего комплексного развития расположена между береговой линией улицами Федорова и Милик-Карамова. Здесь предусмотрено строительство 16 жилых домов высотой от 8 до 24 этажей. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, эти масштабные проекты разработаны с учетом всех требований и направлены на создание комфортной среды для жизни югорчан. На их реализацию отводится до 15 лет. Беспилотная авиация, как профессия, стремительно набирает вес. Стать оператором БПЛА решил Николай из Нижневартовска с позывным «Морфий». Он пришел к этому через личное окружение. Рядом были друзья, которые тоже присоединились к обучению. Сейчас у бойца есть варианты выбора дальнейшего пути. По спецконтракту спустя год он может остаться на службе, заключить новый контракт или вернуться в гражданскую сферу. Пока в планах стать инструктором. Николай отмечает, что специфика работы оператора дрона в дистанционности и маскировке. Нет соприкосновения с противником вживую. Напомню, для тех, кто готов связать свой путь с этой специальностью и встать на защиту Отечества, Югра предлагает выгодные условия. Рекордную единовременную выплату в 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированную сумму дохода за год с учетом заработной платы в зоне СВО не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать больше о службе по контракту можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. У югорской молодежи возрастают шансы на воплощение своих идей. Открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь-гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» и рассчитан на участников от 14 до 35 лет из России и Республики Абхазия. Победители смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в самых разных сферах. От науки и экологии до туризма, патриотического воспитания, добровольчества, творчества и здорового образа жизни. Отмечу, прием заявок на конкурс продлится до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
3: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! «Автолига» – тебе по пути!
12: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига» – поездки по пути.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра поделилась практиками сохранения культуры коренных народов на международном уровне. Сургут планирует комплексную застройку территории. На югорских дорогах тестируют умную систему распознавания автономеров. Югра громко заявила о себе на международной арене. Делегация нашего региона работала на 7-м совещании вспомогательного органа по осуществлению Конвенции ООН по биоразнообразию в кенийской столице Найроби. Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова поделилась практикой.

0: участниками округа на сессии Международного форума коренных народов. В своей речи Людмила Алферова подчеркнула, что традиционный образ жизни ханты, манси и лесных ненцев – это не просто часть культуры, а важный элемент сохранения глобального биоразнообразия. Специально для защиты их прав в 2025 году в Югре создали Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Кроме того, региональные приоритеты нашли отражение в ключевых федеральных документах. В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года и в проекте национальной стратегии по биоразнообразию. Еще один важный проект – волонтерская инициатива «Добростойбище», получившая грантовую поддержку. Молодые представители коренных народов помогают старшему поколению вести хозяйственную деятельность. Новый жилой квартал планируют построить в сургутских микрорайонах 21 и 22. Проект предусматривает возведение почти 76 тысяч квадратных метров жилья, а также детского сада, реконструкцию двух проездов и благоустройство участка у моста через Сайму. Проект получил одобрение градостроительного совета Югры. Территория будущего комплексного развития расположена между береговой линией улицами Федорова и Милик-Карамова. Здесь предусмотрено строительство 16 жилых домов высотой от 8 до 24 этажей. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, эти масштабные проекты разработаны с учетом всех требований и направлены на создание комфортной среды для жизни югорчан. На их реализацию отводится до 15 лет. В Югре тестируют умную систему, не позволяющую уйти от ответственности нарушителям дорожных правил. Некоторые водители пытаются избежать штрафов за перегруз, и чтобы система весового контроля не смогла их опознать, закрывают или заклеивают номера. Но теперь у округа есть ответ на эту уловку. С весны управление автодорог Югры запустило дополнительное программное обеспечение, умеющее распознавать транспортное средство даже при скрытом номере. Соглашение с разработчиками подписали еще в марте, а испытания идут прямо сейчас на безвозмездной для региона основе. Завершить тестирование планируют к концу августа, после чего решат, стоит ли внедрять технологию шире. И последнее. У югорской молодежи возрастают шансы на воплощение своих идей. Открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь Гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» и рассчитан на участников от 14 до 35 лет из России и Республики Абхазия. Победители смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в самых разных сферах. От науки и экологии до туризма, патриотического воспитания, добровольчества, творчества и здорового образа жизни. Отмечу, прием заявок на конкурс продлится до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Вау.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, которые хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра поделилась практиками сохранения культуры коренных народов на международном уровне. Сургут планирует комплексную застройку территории. На югорских дорогах тестируют умную систему распознавания автономеров. Югра громко заявила о себе на международной арене. Делегация нашего региона работала на 7-м совещании вспомогательного органа по осуществлению Конвенции ООН по биоразнообразию в кенийской столице Найроби. Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова поделилась практиками округа на сессии Международного форума коренных народов. В своей речи Людмила Алферова подчеркнула, что традиционный образ жизни ханты, манси и лесных ненцев – это не просто часть культуры, а важный элемент сохранения глобального биоразнообразия. Специально для защиты их прав в 2025 году в Югре создали Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Кроме того, региональные приоритеты нашли отражение в ключевых федеральных документах. В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года и в проекте национальной стратегии по биоразнообразию. Еще один важный проект – волонтерская инициатива «Добростойбище», получившая грант поддержку. Молодые представители коренных народов помогают старшему поколению вести хозяйственную деятельность. Новый жилой квартал планируют построить в сургутских микрорайонах 21 и 22. Проект предусматривает возведение почти 76 тысяч квадратных метров жилья, а также детского сада, реконструкцию двух проездов и благоустройство участка у моста через Сайму. Проект получил одобрение градостроительного совета Югры. Территория будущего комплексного развития расположена между береговой линией улицами Федорова и Милик-Карамова. Здесь предусмотрено строительство 16 жилых домов высотой от 8 до 24 этажей. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, эти масштабные проекты разработаны с учетом всех требований и направлены на создание комфортной среды для жизни югорчан. На их реализацию отводится до 15 лет. В Югре тестируют умную систему, не позволяющую уйти от ответственности нарушителям дорожных правил. Некоторые водители пытаются избежать штрафов за перегруз, и чтобы система весового контроля не смогла их опознать, закрывают или заклеивают номера. Но теперь у округа есть ответ на эту уловку. С весны управление автодорог Югры запустило дополнительное программное обеспечение, умеющее распознавать транспортное средство даже при скрытом номере. Соглашение с разработчиками подписали еще в марте, а испытания идут прямо сейчас на безвозмездной для региона основе. Завершить тестирование планируют к концу августа, после чего решат, стоит ли внедрять технологию шире. И последнее. У югорской молодежи возрастают шансы на воплощение своих идей. Открыт прием заявок на второй сезон конкурса «Росмолодежь Гранты». Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» и рассчитан на участников от 14 до 35 лет из России и Республики Абхазия. Победители смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в самых разных сферах. От науки и экологии до туризма, патриотического воспитания, добровольчества, творчества и здорового образа жизни. Отмечу, прием заявок на конкурс продлится до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: С автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра поделилась практиками сохранения культуры коренных народов на международном уровне. Работодателям округа выплатили более 2 миллионов рублей за трудоустройство граждан. На югорских дорогах тестируют умную систему распознавания автономеров. Югра громко заявила о себе на международной арене. Делегация нашего региона работала на 7-м совещании вспомогательного органа по осуществлению Конвенции ООН по биоразнообразию в кенийской столице Найроби. Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова поделилась практиками округа на сессии Международного форума коренных народов. В своей речи Людмила Алферова подчеркнула, что традиционный образ жизни ханты, манси и лесных ненцев – это не просто часть культуры, а важный элемент сохранения глобального биоразнообразия. Специально для защиты их прав в 2025 году в Югре создали Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Кроме того, региональные приоритеты нашли отражение в ключевых федеральных документах. В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года и в проекте национальной стратегии по биоразнообразию. Еще один важный проект – волонтерская инициатива «Добростойбище», получившая грантовую поддержку. Молодые представители коренных

0: огородов помогают старшему поколению вести хозяйственную деятельность. Более 2 миллионов рублей направило отделение Социального фонда России по Югре на поддержку найма сотрудников. Эти средства с начала года получил 31 работодатель. Помощь направлялась за трудоустройство, в том числе ветеранов спецоперации и членов их семей, людей с инвалидностью и многодетных родителей. Программа действует в регионе уже 5 лет. За это время с ее помощью работу нашли 250 жителей округа. Субсидию выплачивают за каждого принятого сотрудника 3 частями. Через месяц, 3 месяца и полгода после поступления в штат. Размер рассчитывается, исходя из МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента. В социальном фонде напоминают, чтобы получить поддержку, работодатель должен соответствовать установленным требованиям, в частности, не иметь задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам, а также платить сотруднику не менее 1,5 МРОТ с учетом районного коэффициента. Оформление доступно через портал «Работа в России» и «Центр занятости», а заявление на первую выплату подается через личный кабинет страхователя. В Югре тестируют умную систему, не позволяющую уйти от ответственности нарушителям дорожных правил. Некоторые водители пытаются избежать штрафов за перегруз, и чтобы система весового контроля не смогла их опознать, закрывают или заклеивают номера. Но теперь у округа есть ответ на эту уловку. С весны управление автодорог Югры запустило дополнительное программное обеспечение, умеющее распознавать транспортное средство даже при скрытом номере. Соглашение с разработчиками подписали еще в марте, а испытания идут прямо сейчас на безвозмездной для региона основе. Завершить тестирование планируют к концу августа, после чего решат, стоит ли внедрять технологию шире. И последнее. Национальный мессенджер Max делает серьезный шаг вперед. Платформа открывает API и запускает программу поддержки IT-компаний. Это значит, что впереди новые удобные решения. От альтернативных клиентов до индивидуальных бизнес-сценариев и персональных инструментов для повседневных задач. Главным приоритетом остается безопасность. Всех участников программы ждет строгий отбор. Обязательное надежное шифрование и аудит кода, чтобы данные пользователей были под максимальной защитой. Те, кто присоединится, получат доступ сразу к нескольким важным ресурсам – технической документации и дизайн-системе, исходному коду официального приложения, а также токену для подключения к инфраструктуре Max с уже готовыми механизмами регистрации и защиты от мошенников. Подать заявку на участие можно на сайте max.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Зеленый!

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра поделилась практиками сохранения культуры коренных народов на международном уровне. Работодателям округа выплатили более 2 миллионов рублей за трудоустройство граждан. На югорских дорогах тестируют умную систему распознавания автономеров. Югра громко заявила о себе на международной арене. Делегация нашего региона работала на 7-м совещании вспомогательного органа по осуществлению Конвенции ООН по биоразнообразию в кенийской столице Найроби. Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алферова поделилась практиками округа на сессии Международного форума коренных народов. В своей речи Людмила Алферова подчеркнула, что традиционный образ жизни ханты, манси и лесных ненцев – это не просто часть культуры, а важный элемент сохранения глобального биоразнообразия. Специально для защиты их прав в 2025 году в Югре создали Институт уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Кроме того, региональные приоритеты нашли отражение в ключевых федеральных документах. В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года и в проекте национальной стратегии по биоразнообразию. Еще один важный проект – волонтерская инициатива «Добростойбище», получившая грант поддержку. Молодые представители коренных народов помогают старшему поколению вести хозяйственную деятельность. Более 2 миллионов рублей направило отделение Социального фонда России по Югре на поддержку найма сотрудников. Эти средства с начала года получил 31 работодатель. Помощь направлялась за трудоустройство, в том числе ветеранов спецоперации и членов их семей, людей с инвалидностью и многодетных родителей. Программа действует в регионе уже 5 лет. За это время с ее помощью работу нашли 250 жителей округа. Субсидию выплачивают за каждого принятого сотрудника 3 частями. Через месяц, 3 месяца и полгода после поступления в штат. Размер рассчитывается, исходя из МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента. В социальном фонде напоминают, чтобы получить поддержку, работодатель должен соответствовать установленным требованиям, в частности, не иметь задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам, а также платить сотруднику не менее 1,5 МРОТ с учетом районного коэффициента. Оформление доступно через портал «Работа в России» и «Центр занятости», а заявление на первую выплату подается через личный кабинет страхователя. В Югре тестируют умную систему, не позволяющую уйти от ответственности нарушителям дорожных правил. Некоторые водители пытаются избежать штрафов за перегруз, и чтобы система весового контроля не смогла их опознать, закрывают или заклеивают номера. Но теперь у округа есть ответ на эту уловку. С весны управление автодорог Югры запустило дополнительное программное обеспечение, умеющее распознавать транспортное средство даже при скрытом номере. Соглашение с разработчиками подписали еще в марте, а испытания идут прямо сейчас на безвозмездной для региона основе. Завершить тестирование планируют к концу августа, после чего решат, стоит ли внедрять технологию шире. И последнее. Национальный мессенджер Max делает серьезный шаг вперед. Платформа открывает API и запускает программу поддержки IT-компаний. Это значит, что впереди новые удобные решения. От альтернативных клиентов до индивидуальных бизнес-сценариев и персональных инструментов для повседневных задач. Главным приоритетом остается безопасность. Всех участников программы ждет строгий отбор. Обязательное надежное шифрование и аудит кода, чтобы данные пользователей были под максимальной защитой. Те, кто присоединится, получат доступ сразу к нескольким важным ресурсам – технической документации и дизайн-системе, исходному коду официального приложения, а также токену для подключения к инфраструктуре Max с уже готовыми механизмами регистрации и защиты от мошенников. Подать заявку на участие можно на сайте max.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
6: Wow.
5: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре открылось первое региональное отделение фонда защиты детей. Работодателям округа выплатили более 2 миллиона рублей за трудоустройство граждан. Стартовало онлайн-голосование за лучшего югорского участкового. В Югре открылось первое окружное отделение фонда защиты детей. Наш регион вошел в число 3 пилотных, где создаются его территориальные площадки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Председателем регионального отделения станет уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Исполнительным директором Янина Тофт. Главная задача фонда – работать с вопросами социального сиротства, помогать несовершеннолетним и поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Особый акцент сделают на адресном сопровождении семей из числа коренных малочисленных народов Севера и уникальных практиках, дополняющих госпрограммы. Это, например, профилактика опасного поведения, создание подростковых пространств для занятости и другие. Комментирует омбудсмен по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.
2: Деятельность фонда, она призвана не только поддержать те программы, которые сегодня есть на государственном уровне, но еще и предложить уникальные виды и помощи, и проекты, которые закрывают вот такие локальные, не общие системные проблемы.
1: Полноценное отделение фонда начнет работать с октября. К этому времени сформируют команду профессионалов, которые смогут оказывать квалифицированную помощь даже в самых непростых ситуациях. Для эффективной работы предусмотрено взаимодействие с органами власти, общественными организациями и бизнесом. Более 2 миллиона рублей направило отделение Социального фонда России по Югре на поддержку найма сотрудников. Эти средства с начала года получил 31 работодатель. Помощь направлялась за трудоустройство, в том числе ветеранов спецоперации и членов их семей, людей с инвалидностью и многодетных родителей. Программа действует в регионе уже 5 лет. За это время с ее помощью работу нашли 250 жителей округа. Субсидию выплачивают за каждого принятого сотрудника 3 частями. Через месяц, 3 месяца и полгода после поступления в штат. Размер рассчитывается, исходя из МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента. В социальном фонде напоминают, чтобы получить поддержку, работодатель должен соответствовать установленным требованиям. В частности, не иметь задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам.

0: бонусом, а также платить сотруднику не менее 1,5 МРОТ с учетом районного коэффициента. Оформление доступно через портал «Работа в России» и «Центр занятости», а заявление на первую выплату подается через личный кабинет страхователя. Югорчанам предлагают присоединиться к стартовавшему онлайн-голосованию за лучшего участкового округа. Определиться со своими предпочтениями можно на официальном сайте полиции Югры. Там же опубликованы 14 анкет участников в погонах, в которых рассказывается о результатах служебной деятельности, личных достижениях и успехах. Отмечу, голосование продлится до 20 августа. По итогам первого этапа определят 3 финалистов, а победителя можно будет узнать по завершению второго тура, который пройдет с 7 по 16 сентября. И последнее. Национальный мессенджер Max делает серьезный шаг вперед. Платформа открывает API и запускает программу поддержки IT-компаний. Это значит, что впереди новые удобные решения. От альтернативных клиентов до индивидуальных бизнес-сценариев и персональных инструментов для повседневных задач. Главным приоритетом остается безопасность. Всех участников программы ждет строгий отбор. Обязательное надежное шифрование и аудит кода, чтобы данные пользователей были под максимальной защитой. Те, кто присоединится, получат доступ сразу к нескольким важным ресурсам – технической документации и дизайн-системе, исходному коду официального приложения, а также токену для подключения к инфраструктуре Max с уже готовыми механизмами регистрации и защиты от мошенников. Подать заявку на участие можно на сайте max.ru. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Семья Ермаковых из Лангепаса завоевала золото Всероссийского фестиваля ГТО. Готовность к учебному году подтвердили все образовательные организации Ханты-Мансийска. Ученые Сургутского госуниверситета оценили преимущества гидропоники. Семья Ермаковых из Лангепаса завоевала первое место на Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне». За звание лучших боролись около 200 участников со всей страны. И югорчанам это удалось. Они стали золотыми призерами благодаря слаженности и взаимной поддержке. Успехи земляков в своих соцсетях рассказал губернатор Руслан Кухарук. Он тепло поздравил семью Ермаковых и особо отметил силу их союза. По словам главы региона, она в единстве трех поколений, где мудрость старших становится надежной опорой для младших. Все образовательные организации Ханты-Мансийска готовы к новому учебному году. В этом убедилась специальная межведомственная комиссия. В составе представителей администрации, окружной клинической больницы, правоохранительных структур, общественников, депутатов городской думы и родителей. Экспертная группа осмотрела 10 школ, 14 детских садов, 5 организаций дополнительного образования, 2 учреждения спорта и детскую школу искусств. Особое внимание уделили комплексной безопасности и антитеррористической защищенности зданий. А еще качество спортивной инфраструктуры, пищеблоков и медицинских кабинетов. Все для того, чтобы у юных жителей были комфортные и безопасные условия для учебы, творчества и спорта. В Нягинской городской поликлинике делают важный шаг в борьбе с серьезными заболеваниями. Специалисты обследуют пациентов с высоким риском заболеваний легких, в том числе злокачественных новообразований. Только в этом году низкодозную КТ прошли около 250 жителей города. Отбор пациентов ведут участковые терапевты и фельдшеры в рамках диспансеризации. По итогам осмотров 15 человек направили на консультацию в Центр амбулаторной онкологической помощи. Остальным дали врачебные рекомендации с учетом факторов риска и особенностей здоровья. Как отмечают в медучреждении, в фокусе внимания злостные курильщики в возрасте от 55 до 74 лет. В группу повышенного риска входят те, у кого есть семейный анамнез рака легкого или другая патология. Отмечу процесс раннего выявления болезни и формирование ответственного отношения к здоровью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. В Югре делают ставку на технологии, которые помогут круглый год выращивать свежую зелень. Ученые Сургутского госуниверситета продолжают изучать возможности гидропоники, метода, при котором почву заменяют на специальный питательный раствор. Такие всходы сравнили с выращенными на открытом грунте и получили интересные результаты. Оказалось, что в зелени без почвы заметно больше полезных веществ. Например, в листовой капусте их содержание оказалось почти в 6 раз выше, а уровень тяжелых металлов значительно ниже допустимых норм. Дело в том, что при гидропонике корни сразу получают все необходимое. Растение не тратит силы на поиск питания и направляет ресурсы на рост и синтез полезных соединений. Еще одно важное преимущество – экономия воды. По сравнению с традиционным земледелием удается сберечь до 90% ресурса. Сейчас ученые хотят понять, как разные варианты освещения и подкормка влияют на состав растений. В перспективе это позволит создавать продукты с заданными свойствами, например, с повышенным содержанием определенных витаминов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Семья Ермаковых из Лангепаса завоевала золото Всероссийского фестиваля ГТО. Жительницу Пытьяха обвиняют в использовании поддельного аттестата. У воздушной гавани Нижневартовска появится свой талисман. Семья Ермаковых из Лангепаса завоевала первое место на Всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне». За звание лучших боролись около 200 участников со всей страны. И югорчанам это удалось. Они стали золотыми призерами благодаря слаженности и взаимной поддержке. В успехе земляков в своих соцсетях рассказал губернатор Руслан Кухарук. Он тепло поздравил семью Ермаковых и особо отметил силу их союза. По словам главы региона, она в единстве трех поколений, где мудрость старших становится надежной опорой для младших. Прокурор Пытьяха утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в использовании поддельного аттестата для поступления дочери в колледж. По данным следствия, женщина приобрела фиктивный документ через интернет за 50 тысяч рублей в мае прошлого года. Затем она предоставила его в учебное заведение, чтобы занять бюджетное место. В результате таких действий бюджету Российской Федерации был причинен ущерб свыше 126 тысяч. Прокуратура города подала иск о взыскании этой суммы. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Нягинской городской поликлинике делают важный шаг в борьбе с серьезными заболеваниями. Специалисты обследуют пациентов с высоким риском заболеваний легких, в том числе злокачественных новообразований. Только в этом году низкодозную КТ прошли около 250 жителей города. Отбор пациентов ведут участковые терапевты и фельдшеры в рамках диспансеризации. По итогам осмотров 15 человек направили на консультацию в Центр амбулаторной онкологической помощи. Остальным дали врачебные рекомендации с учетом факторов риска и особенностей здоровья. Как отмечают в медучреждении, в фокусе внимания злостные курильщики в возрасте от 55 до 74 лет. В группу повышенного риска входят те, у кого есть семейный анамнез рака легкого или другая патология. Отмечу, процесс раннего выявления болезни и формирования ответственного отношения к здоровью соответствуют задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. Международный аэропорт Нижневартовска запускает необычный творческий конкурс. Местным жителям и югорчанам из других муниципалитетов предложили придумать имя для нового маскота воздушной гавани. Будущий талисман станет визитной карточкой аэровокзала и будет встречать пассажиров, а еще участвовать в городских событиях. Предложить свой вариант можно в официальных сетях аэропорта. Авторы самых удачных идей попадут в финал, где сами жители выберут победителя. А счастливчика ждет отличный приз – приглашение в бизнес-зал, фирменный мерч и памятные сувениры с символикой аэроузла. Итоги подведут уже 3 сентября. Организаторы подчеркивают, что появление собственного узнаваемого персонажа – это часть большой работы по модернизации авиаузла и по созданию атмосферы гостеприимства. Ведь транспортная инфраструктура – это не только техника и взлетные полосы, но и настроение, с которым люди отправляются в путь. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами.
2: Подробности у продавцов. Ибо Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Жительницу Путьеха обвиняют в использовании поддельного аттестата. У воздушной гавани Нижнего Артовска появится свой талисман. У югорчан вновь есть повод для гордости. В год десятилетия Всероссийского движения волонтеры-медики впервые вручили медали за содействие в развитии движения. В числе 10 лучших его представителей – руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения Евгения Черенкова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов. Он также отметил, что югорское отделение работает с 2016 года, и сегодня в нем более 700 добровольцев. Каждый год они проводят свыше 2000 мероприятий. Обучают первой помощи, участвуют в профилактических акциях, развивают донорство, помогают медучреждениям и рассказывают школьникам о профессиях в медицине. Только в прошлом году эти события объединили более 62 тысяч человек. Роман Паськов также подчеркнул, что первая медаль за содействие в развитии движения – это признание многолетнего труда тех, кто развивает медицинское добровольчество и привлекает к нему новое поколение. Прокурор Пытьяха утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в использовании поддельного аттестата для поступления дочери в колледж. По данным следствия, женщина приобрела фиктивный документ через интернет за 50 тысяч рублей в мае прошлого года. Затем она предоставила его в учебное заведение, чтобы занять бюджетное место. В результате таких действий бюджету Российской Федерации был причинен ущерб свыше 126 тысяч. Прокуратура города подала иск о взыскании этой суммы. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Новая точка притяжения жителей появится в Ханты-Мансийске. Одну из торговых площадок переоборудуют под центр событий территория. Здесь будут боулинг, бильярд, караоке, ресторан, банкетные и арт-холл. То есть пространство, где можно и весело провести время, и устроить праздник, и просто отдохнуть в хорошей компании. Сейчас в помещениях идет ремонт. Интересно, что раньше боулинг в городе работал в развлекательном центре «Территория первых». Теперь традиция возвращается, но уже в новом формате. Здесь обещают современное оборудование и удобную площадку для любых событий, от дружеских турниров до семейных праздников, комментирует руководитель проекта Сергей Сыров.
1: Это место должно подходить как пространство для организации проведения любого события, важного для наших гостей. Поэтому это будет центр событий, территория, где вы сможете поиграть в боулинг на качественном современном оборудовании, где вы сможете действительно вкусно и достаточно аутентично позавтракать, пообедать или поужинать. Вы сможете провести время со своими друзьями, партнерами, коллегами, семьей и так далее, и так далее.
0: Отмечу, открытие центра ориентировочно запланировано на конец года. И последнее. Международный аэропорт Нижнего Артовска запускает необычный творческий конкурс. Местным жителям и югорчанам из других муниципалитетов предложили придумать имя для нового маскота воздушной гавани. Будущий талисман станет визитной карточкой аэровокзала и будет встречать пассажиров, а еще участвовать в городских событиях. Предложить свой вариант можно в официальных сетях аэропорта. Авторы самых удачных идей попадут в финал, где сами жители выберут победителя. А счастливчика ждет отличный приз – приглашение в бизнес-зал, фирменный мерч и памятные сувениры с символикой аэроузла. Итоги подведут уже 3 сентября. Организаторы подчеркивают, что появление собственного узнаваемого персонажа – это часть большой работы по модернизации авиаузла и по созданию атмосферы гостеприимства. Ведь транспортная инфраструктура – это не только техника и взлетные полосы, но и настроение, с которым люди отправляются в путь. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ивадригин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 000 наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Руководитель отделения волонтеров-медиков в Югре получила первую медаль за содействие в развитии движения. В Ханты-Мансийске появится новый центр событий. Во всех муниципалитетах округа работает уникальная выставка. У югорчан вновь есть повод для гордости. В год десятилетия Всероссийского движения «Волонтеры-медики» впервые вручили медали за содействие в развитии движения. В числе 10 лучших его представителей – руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения Евгения Черенкова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов. Он также отметил, что югорское отделение работает с 2016 года, и сегодня в нем более 700 добровольцев. Каждый год они проводят свыше 2000 мероприятий. Обучают первой помощи, участвуют в профилактических акциях, развивают донорство, помогают медучреждениям и рассказывают школьникам о профессиях в медицине. Только в прошлом году эти события объединили более 62 тысяч человек. Роман Паськов также подчеркнул, что первая медаль за содействие в развитии движения – это признание многолетнего труда тех, кто развивает медицинское добровольчество и привлекает к нему новое поколение. Серьезное ДТП спровоцировал молодой водитель в Октябрьском районе. 18-летний парень за рулем автомобиля «ТАГАЗ», двигаясь по трассе Нягань-Унюган, ранним утром накануне не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате 17-летний пассажир получил травмы. В дальнейшем выяснилось, что виновник происшествия не имел права на управление данным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным госавтоинспекции Югры, это было единственное ДТП с пострадавшим за прошедшие сутки. Новая точка притяжения жителей появится в Ханты-Мансийске. Одну из торговых площадок переоборудуют под центр событий «Территория». Здесь будут боулинг, бильярд, караоке, ресторан, банкетные и арт-холл. То есть пространство, где можно и весело провести время, и устроить праздник, и просто отдохнуть в хорошей компании. Сейчас в помещениях идет ремонт. Интересно, что раньше боулинг в городе работал в развлекательном центре «Территория первых». Теперь традиция возвращается, но уже в новом формате. Здесь обещают современное оборудование и удобную площадку для любых событий, от дружеских турниров до семейных праздников, комментирует руководитель проекта Сергей Сыров.
2: Это место должно подходить как пространство для организации проведения любого события, важного для наших гостей. Поэтому это будет центр событий, территория, где вы сможете поиграть в боулинг на качественном современном оборудовании, где вы сможете действительно вкусно и достаточно аутентично позавтракать, пообедать или поужинать. Вы сможете провести время со своими друзьями, партнерами, коллегами, семьей и так далее, и так далее.
1: Отмечу, открытие центра ориентировочно запланировано на конец года. И последнее. Все 22 муниципалитета округа объединила выставка «Югра. Коренные народы Севера. Фотохроника ТАСС». В день старта более 1000 югорчан одновременно смогли увидеть 20 уникальных фотоснимков, отражающих многогранную жизнь северян в период с 68 по 2002 год. Их суровый быт, традиционные промыслы и обычаи. Здесь можно увидеть портреты выдающихся людей. Первую хантыйскую поэтессу и журналиста Марию Волдину, сказительницу Таисию Чичелину, мансийского поэта Андрея Тарханова и других, а еще рыбаков, оленеводов и охотников, чей труд и образ жизни – важная часть культурного кода Югры. Отмечу, проект создан в год Единства народов России по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука и совместно с агентством ТАСС. Выставка приурочена к столетию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который впервые отметили 30 апреля текущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
8: Вау!
7: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Привет. Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неутешительной статистикой поделились в управлении МЧС Югры. По данным ведомства, в огне погибли 38 человек, включая 5 детей. Это антирекорд за последние 5 лет. Из года в год причины возгораний практически не меняются. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил строительства и эксплуатации печей. Комментирует замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Югре Виктор Краснов.
1: Основным условием, способствовавшим гибели людей, явилась несвоевременная эвакуация людей из зданий, а именно нахождение людей в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, нахождение в состоянии сна, а также преклонный возраст.
0: Огнеборцы также отмечают, что основная доля возгораний, как и прежде, приходится на жилой сектор. С мест пожаров удалось эвакуировать более 2300 человек. Еще 152 спасли непосредственно в момент происшествия. Серьезное ДТП спровоцировал молодой водитель в Октябрьском районе. 18-летний парень за рулем автомобиля «ТАГАЗ», двигаясь по трассе Нягань-Унюган, ранним утром накануне не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате 17-летний пассажир получил травмы. В дальнейшем выяснилось, что виновник происшествия не имел права на управление данным транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным госавтоинспекции Югры, это было единственное ДТП с пострадавшим за прошедшие сутки. Отличные перемены для любителей активного образа жизни в Югорске. Подрядчики завершили ремонт сразу 3 спортплощадок на улицах Мира, Кирова и Садовой. Главное обновление на всех локациях – свежее резиновое покрытие. Оно заметно снижает риск травм при падениях, уменьшает ударную нагрузку на суставы во время бега и прыжков. А еще дает отличное сцепление с обувью в любую погоду. Так что и дождь, и роса теперь не помеха тренировке. А на площадке по улице Садовой строители пошли еще дальше. Установили новые тренажеры и турниковый комплекс. Теперь у горожан больше вариантов, чтобы прокачать силу и выносливость. Приятная новость для тех, кто предпочитает занятия в зале. В центре югорского спорта появились велотренажеры, беговая дорожка, эллиптические и гребные тренажеры. Полный набор для разносторонней нагрузки. Отмечу, работы прошли в рамках государственной программы «Спорт России». И последнее. Все 22 муниципалитета округа объединила выставка «Югра. Коренные народы Севера. Фотохроника ТАСС». В день старта более 1000 югорчан одновременно смогли увидеть 20 уникальных фотоснимков, отражающих многогранную жизнь северян в период с 68 по 2002 год. Их суровый быт, традиционные промыслы и обычаи. Здесь можно увидеть портреты выдающихся людей. Первую хантыйскую поэтессу и журналиста Марию Волдину, сказительницу Таисию Чечелину, мансийского поэта Андрея Тарханова и других, а еще рыбаков, оленеводов и охотников, чей труд и образ жизни – важная часть культурного кода Югры. Отмечу, проект создан в год единства народов России по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука и совместно с агентством ТАСС. Выставка приурочена к столетию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который впервые отметили 30 апреля текущего года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
3: Радио Югра. Окружное радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или AppGallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть. Радио Ю.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Егорские огнеборцы поделились данными о бытовых пожарах с начала года. Три волонтерских сообщества Югры получат оборудование и расходные материалы от Народного фронта. В Югурске завершили обновление сразу трех спортивных площадок. В Югре за 7 месяцев произошло 1205 бытовых пожаров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неутешительной статистикой поделились в управлении МЧС Югры. По данным ведомства, в огне погибли 38 человек, включая 5 детей. Это антирекорд за последние 5 лет. Из года в год причины возгораний практически не меняются. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил строительства и эксплуатации печей. Комментирую замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Югре Виктор Краснов.
2: Основным условием, способствовавшим гибели людей, явилось... Основным условием, способствовавшим гибели людей, явилось несвоевременная эвакуация.

0: тактические носилки и другую важную продукцию для передовой. Первые грузы уже поступают в добровольческие объединения Югры. Сегодня представителям ЗОВ 86 Югра тепло из дома на фронт передали 9 швейных машин. А 14 августа сообществу «Шьем для наших» отгрузят промышленный оверлок и расходные материалы. Еще один претендент на подобную помощь – группа «Шьем для наших» из Октябрьского. 19-летняя вартовчанка лишилась крупной суммы, доверившись телефонным мошенникам. Неизвестные выманили у нее 900 тысяч рублей под предлогом получения госнаграды за отца погибшего на СВО. Все началось со звонка от мнимого сотрудника военкомата, который и сообщил об этом. Аферист запросил номер СНИЛС якобы для оформления документов. Затем на электронную почту девушки пришло уведомление о попытке входа в личный кабинет госуслуг. По телефону ей подтвердили утечку персональных данных. Финальный удар пришел через мессенджер. Человек, который представился работником финансовой организации, убедил девушку, что ее деньги под угрозой. Чтобы сохранить средства, предложил резервный счет в рамках перевыпуска основного банковского счета. В результате вартовчанка сняла сбережения и через банкомат перевела всю сумму на продиктованные реквизиты. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Отличные перемены для любителей активного образа жизни в Югорске. Подрядчики завершили ремонт сразу 3 спортплощадок на улицах Мира, Кирова и Садовой. Главное обновление на всех локациях – свежее резиновое покрытие. Оно заметно снижает риск травм при падениях, уменьшает ударную нагрузку на суставы во время бега и прыжков. А еще дает отличное сцепление с обувью в любую погоду. Так что и дождь, и роса теперь не помеха тренировке. А на площадке по улице Садовой строители пошли еще дальше. Установили новые тренажеры и турниковый комплекс. Теперь у горожан больше вариантов, чтобы прокачать силу и выносливость. Приятная новость для тех, кто предпочитает занятия в зале. В центре югорского спорта появились велотренажеры, беговая дорожка, эллиптические и гребные тренажеры. Полный набор для разносторонней нагрузки. Отмечу, работы прошли в рамках государственной программы «Спорт России». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Полиция Нижневартовска выявила факт массовой фиктивной регистрации граждан. Три волонтерских сообщества Югры получат оборудование и расходные материалы от Народного фронта. Баскетбольная команда «Свои» из Нягани представит регион на всероссийском инклюзивном турнире. Полиция Нижневартовска пресекла схему массовой фиктивной регистрации граждан России. В незаконной деятельности уличили местного жителя, попавшего в поле зрения полиции в ходе профилактических мероприятий. Установлено, что мужчина в течение полутора лет оформил регистрацию на своем дачном участке для 22 человек. При этом он фактически не предоставлял им жилое помещение. Также стало известно, что у владельца земельного надела нет постоянного официального дохода. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Все указанные лица уже сняты с миграционного учета. Важная поддержка для тех, кто помогает спецоперации. По инициативе Народного фронта и первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Мантурова проведена централизованная закупка тканей, фурнитуры и расходных материалов. Все это нужно активистам, которые изготавливают маскировочные сети, антидроновые накидки, тактические носилки и другую важную продукцию для передовой. Первые грузы уже поступают в добровольческие объединения Югры. Сегодня представителям ЗОВ-8 и другую важную продукцию для передовой. Первые грузы уже поступают в добровольческие объединения Югры. Сегодня представителям ЗОВ-86 Югра тепло из дома.

0: услуг. По телефону ей подтвердили утечку персональных данных. Финальный удар пришел через мессенджер. Человек, который представился работником финансовой организации, убедил девушку, что ее деньги под угрозой. Чтобы сохранить средства, предложил резервный счет в рамках перевыпуска основного банковского счета. В результате вартовчанка сняла сбережения и через банкомат перевела всю сумму на продиктованные реквизиты. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. И последнее. Игру на всероссийском инклюзивном турнире представит особенная команда. Баскетболисты на колясках свои из Нягани. 22 августа в центре уличного баскетбола в Твери стартует 4-й сезон Лиги сильных людей. Крупнейших в стране соревнований в рамках инклюзивного проекта профильной федерации «Тихий баскетбол». На протяжении недели за победу будут бороться 20 команд дивизиона «Вызов». Он собрал как новичков лиги, так и победителей Кубка Восхода 2026 года. Среди них и 5 игроков из Нягани. У каждого своя история. Так, младший лейтенант, сапер Динар Багаудинов в 2022 году добровольно отправился на СВО. Служил на Харьковском и Купинском направлениях. Подорвался на мине и получил тяжелое ранение. Он награжден орденом мужества и медалями. В коллективе также штурмовик Андрей Белов, а еще старший сержант ВДВ Марат Касымов. Мастер спорта России, призер чемпионата и Кубка страны Валерий Гуцан и бывший десантник Валерий Насекин. Сейчас команда готовится к турниру на спортивных сборах. Отмечу, баскетбол на колясках в Югре развивают с 2014 года. В 2017 появилась команда «Легион Югра». И именно на ее базе сегодня растет новый коллектив с участием ветеранов СВО. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С «Автолигой» все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Делегация Югры представит достижения округа на международном форуме коренных народов. Полиция Нижневартовска выявила факт массовой фиктивной регистрации граждан. Баскетбольная команда «Свои» из Нягани поборется за медали на всероссийском инклюзивном турнире. Югра ярко представляет свой культурный код на международном форуме коренных народов. Это четырехдневное событие стартовало на площадке Национального центра России в Красноярске и приурочено к году единства народов России. В программе пленарное заседание, тематические дискуссии, экспертный семинар по традиционным знаниям, совещание по подготовке к 17-й конференции сторон Конвенции ООН по биоразнообразию, а также обсуждение законодательных инициатив по защите прав коренных малочисленных народов. Центральное место занимает выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2026». Параллельно проходят 5-й межрегиональный молодежный форум «Сибирский Аргиш» и международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира». Югру на форуме представляет делегация из более чем 50 человек, в их числе мастера, деятели культуры и общественники, которые представят достижения округа на стенде площадью 70 квадратных метров. Главный мотив нашей экспозиции – год молодой семьи в Югре. Кроме того, спортсмены региона поборются за медали Кубка Единства народов мира. Полиция Нижневартовска пресекла схему массовой эффективной регистрации граждан России. В незаконной деятельности уличили местного жителя, попавшего в поле зрения полиции в ходе профилактических мероприятий. Установлено, что мужчина в течение полутора лет оформил регистрацию на своем дачном участке для 22 человек. При этом он фактически не предоставлял им жилое помещение. Также стало известно, что у владельца земельного надела нет постоянного официального дохода. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Все указанные лица уже сняты с миграционного учета. Стартовал прием заявок от образовательных учреждений Югры на статус официальных площадок подготовки к Национальной технологической олимпиаде. Присоединиться к проекту могут школы, колледжи, вузы и центры дополнительного образования. Прием документов продлится до 15 сентября на цифровой платформе «Талант». По условиям кандидаты должны разработать специальные программы, оборудовать классы и регулярно проводить профильные занятия для участников. Как отмечает Департамент образования и науки Югры, официальный статус поможет учреждению регулярно проводить профильные занятия для участников. Как отмечает Департамент образования и науки Югры, официальный статус поможет учреждениям расширить сотрудничество с экспертами.

0: до 2026 года. Среди них и 5 игроков из Нягани. У каждого своя история. Так, младший лейтенант, сапер Динар Багаудинов в 2022 году добровольно отправился на СВО. Служил на Харьковском и Купинском направлениях. Подорвался на мине и получил тяжелое ранение. Он награжден орденом мужества и медалями. В коллективе также штурмовик Андрей Белов, а еще старший сержант ВДВ Марат Касымов. Мастер спорта России, призер чемпионата и Кубка страны Валерий Гуцан и бывший десантник Валерий Насекин. Сейчас команда готовится к турниру на спортивных сборах. Отмечу, баскетбол на колясках в Югре развивают с 2014 года. В 2017 появилась команда «Легион Югра». И именно на ее базе сегодня растет новый коллектив с участием ветеранов СВО. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители. Все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
9: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Делегация округа представит достижения региона на международном форуме коренных народов. Югра стала площадкой для стажировки участников проекта «Госвышка». Жители села Корлики Нижневартовского района объединила большая экологическая акция. Югра ярко представляет свой культурный код на международном форуме коренных народов. Это четырехдневное событие стартовало на площадке Национального центра России в Красноярске и приурочено к году единства народов России. В программе пленарное заседание, тематические дискуссии, экспертный семинар по традиционным знаниям, совещание по подготовке к 17-й конференции сторон Конвенции ООН по биоразнообразию, а также обсуждение законодательных инициатив по защите прав коренных малочисленных народов. Центральное место занимает выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2026». Параллельно проходят 5-й межрегиональный молодежный форум «Сибирский Аргиш» и международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира». Югру на форуме представляет делегация из более чем 50 человек, в их числе мастера, деятели культуры и общественники, которые представят достижения округа на стенде площадью 70 квадратных метров. Главный мотив нашей экспозиции – год молодой семьи в Югре. Кроме того, спортсмены региона поборются за медали Кубка единства народов мира. В Югру приехала команда амбициозных студентов из Высшей школы экономики. Это участники проекта «Госвышка». Они проходят стажировку в органах власти. Главная цель программы – не просто познакомить ребят с работой госструктур, а вместе найти реальные решения задачи, поставленные губернатором Югры Русланом Кухаруком – привлечь молодые кадры в регион. Старт стажировки дала встреча с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павлом Цепориным. Он подробно рассказал о структуре ведомства, его полномочиях и масштабных проектах, от способов применения искусственного интеллекта в управлении до беспилотников. На занятиях студенты изучили информационные системы Югры, побывали в Югорском НИИ информационных технологий и обсудили перспективы создания центров обработки данных. Особенно впечатлили гостей технологические решения, уже работающие в округе, включая опыт Югры в охране лесов от пожаров и внедрении нейросети «Инфосфера». Стартовал прием заявок от образовательных учреждений Югры на статус официальных площадок подготовки к Национальной технологической олимпиаде. Присоединиться к проекту могут школы, колледжи, вузы и центры дополнительного образования. Прием документов продлится до 15 сентября на цифровой платформе «Талант». По условиям кандидаты должны разработать специальные программы, оборудовать классы и регулярно проводить профильные занятия для участников. Как отмечает Департамент образования и науки Югры, официальный статус поможет учреждениям расширить сотрудничество занятия для участников. Как отмечает Департамент образования и науки Югры, официальный статус поможет учреждениям расширить сотрудничество с экспертами и привлечь больше

0: Сочи и продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.
7: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: Ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй.

0: Реклама. В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. И Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! «Автолига» – тебе по пути!
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига» – поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Из Югры за год депортировали 1500 иностранцев-нарушителей. 3 добровольческих сообщества Югры получат оборудование и расходные материалы от Народного фронта. Руководителю окружного отделения волонтеров-медиков вручили медаль за содействие в развитии движения. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с Кабдулой Хайдаровым. С 10 августа он назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Югре. Говорили о совместных действиях в сфере защиты прав и законных интересов граждан. На сегодняшний день в округе выстроен четкий и эффективный алгоритм сотрудничества ведомства с правоохранительными и силовыми структурами, в том числе по миграционной повестке. Служба напрямую обеспечивает исполнение судебных решений о выдворении и депортации нарушителей. Так, с сентября прошлого года из России на родину отправили порядка 1500 лиц, преступивших закон. Это наглядный результат слаженной межведомственной работы. Особое внимание уделяется взысканию с предприятий задолженности по заработной плате. За первое полугодие завершено 961 исполнительное производство на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Не менее важное направление – неуплата алиментов. В адрес несовершеннолетних детей удалось вернуть почти 2 миллиарда рублей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Югре пресечена противоправная деятельность, связанная с публичными призывами к терроризму. Силовое сопровождение при задержании подозреваемого обеспечили бойцы ОМОН «Сокол Югра» регионального управления Росгвардии. Поиск нарушителя осуществляли представители ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с полицией и Следственным комитетом округа. По версии следствия, гражданин России размещал в публичном телеграм-канале посты с запрещенным контентом, чтобы оказать психологическое воздействие на широкий круг пользователей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Важная поддержка для тех, кто помогает спецоперации. По инициативе Народного фронта и первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Мантурова проведена централизованная закупка тканей, фурнитуры и расходных материалов. Все это нужно активистам, которые изготавливают маскировочные сети, антидроновые накидки, тактические носилки и другую важную продукцию для передовой. Первые грузы уже поступают в добровольческие объединения Югры. Сегодня представителям ЗОВ-86 Югра тепло из дома на фронт передали 9 швейных машин. А 14 августа сообществу «Шьем для наших» отгрузят промышленный оверлок и расходные материалы. Еще один претендент на подобную помощь – группа «Шьем для наших» из Октябрьского. У югорчан вновь есть повод для гордости. В год десятилетия Всероссийского движения «Волонтеры-медики» впервые вручили медали за содействие в развитии движения. В числе 10 лучших его представителей – руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения Евгения Черенкова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов. Он также отметил, что югорское отделение работает с 2016 года, и сегодня в нем более 700 добровольцев. Каждый год они проводят свыше 2000 мероприятий. Обучают первой помощи, участвуют в профилактических акциях, развивают донорство, помогают медучреждениям и рассказывают школьникам о профессиях в медицине. Только в прошлом году эти события объединили более 62 тысяч человек. Роман Паськов также подчеркнул, что первая медаль за содействие в развитии движения – это признание многолетнего труда тех, кто развивает медицинское добровольчество и привлекает к нему новое поколение. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, привлекает к нему новое поколение. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама. Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте. Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио Югра.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Главная музыка на окружном. Где
1: найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче когда
2: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
1: Как будто пусть

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
8: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». «Югра». Главная музыка на окружном. «Югра».
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.